0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре ужесточают ответственность за качество жилья для переселенцев из аварийного фонда. В Березово дан старт подготовки к масштабному историческому юбилею. Сотрудники противопожарной службы Нижневартовска приняли участие в донорской акции. Масштабы расселения в Югре впечатляют. С 2019 года новые квартиры получили более 70 тысяч человек, а общая площадь ликвидированного аварийного фонда превысила 1 000 000 квадратных метров. Однако вместе с темпами роста возникла и необходимость усилить контроль за качеством строительства. Дума Югры утвердила новые соглашения с Фондом развития территории, которые фактически вводят систему штрафных санкций за недобросовестную работу. Теперь ответственность за качество жилья стала персональной и финансово ощутимой. Новые правила охватывают как дома, сданные по прошлым программам, так и объекты, расселенные в 2024-2025 годах. Главный посыл изменений прост. Затягивание сроков ремонта или игнорирование жалоб жильцов теперь будет обходиться бюджету слишком дорого. Система штрафов от 100 тысяч рублей до возврата полной стоимости строительства призвана дисциплинировать всех участников процесса, от застройщиков до ответственных ведомств. Березовский район начинает масштабную подготовку к 300-летию Александра Меньшикова. Имя сподвижника Петра I неразрывно связано с историей нашего края. И к 2027 году здесь планируют провести серию мероприятий, достойных масштаба личности государственного деятеля. Помощь в реализации проекта оказывают профессионалы из Ханты-Мансийска, эксперты Музея природы и человека и представители Терра Сибирики. Как отметил глава района Руслан Александров, работа уже перешла в практическую плоскость. В следующем году исторический сквер поселка превратится в площадку для масштабного фестиваля. Жители и гостей ждут погружения в атмосферу Петровской эпохи, мастер-классы, выставки и театрализованные представления. Сейчас главная задача властей – объединить усилия всех ведомств, чтобы сделать празднование по-настоящему запоминающимся. Спасатели из Нижневартовска пополнили региональный банк крови. В донорской акции приняли участие более 20 сотрудников противопожарной службы. Среди добровольцев оказались как новички, так и те, кто сдает кровь регулярно. По словам организатора акции Анатолия Топорова, для пожарных это не разовая инициатива, а осознанная позиция. Таким образом, сотрудники ведомства помогают спасать человеческие жизни не только на рабочем месте, но и за его пределами. И последние югорские традиции представили на международном фестивале в Туркменистане. На побережье Каспийского моря наши мастера познакомили гостей из стран СНГ и Ирана с уникальной культурой коренных народов севера Ханты и Манси. Например, югорская умелица Елена Федотова показала зарубежным участникам форума технику меховой мозаики и создание национальных орнаментов из оленей замши. Отмечу, наряду с северным колоритом российскую делегацию на выставке представили мастера хохламской росписи и создатели знаменитых пуховых платков. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: радио Югра. Реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложение о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов, либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные, либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65-45-25.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
5: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
6: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши-мастер» появились новые сеты «Осенний вайб» и «Цвет осени». Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши-мастер» – все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Участники программы «Время героев» предложили новый управленческий проект для Югры. Жительницу Нефтеюганска признали виновной в организации незаконной миграции в Березово. Дан старт подготовки к масштабному историческому юбилею. Губернатор Югры Руслан Кухарук в своих социальных сетях рассказал об итогах образовательной программы «Время героев». Защита проекта второго потока состоялась в мастерской управления «Сенеж». Специально для нашего региона участники разработали систему культуры доверия Югры. Новый проект призван объединить инициативы в сфере волонтерства, патриотического воспитания и сохранения наследия коренных народов Севера в единый механизм. По словам главы округа, такие проекты помогают формировать новую культуру управления, где на первом месте стоят ответственность и реальный результат на благо общества. В Нефтеюганске завершилось разбирательство по делу о незаконной миграции. На скамье подсудимых оказалась 60-летняя местная жительница. Как выяснилось, в ходе расследования женщина взяла на себя роль кадровика без ведома реального владельца бизнеса. Предприниматель даже не находился в округе, зато его ИП активно трудоустраивало иностранцев. Всего предприимчивая югорчанка фиктивно пристроила в компанию 8 человек. Настоящих рабочих мест они не получили, зато приобрели заветное основание продлить патенты и спокойно жить в России. Местный отдел МВД довел дело до конца, а суд признал женщину виновной. В ближайший год она проведет под условным контролем с испытательным сроком 12 месяцев. Березовский район начинает масштабную подготовку к 300-летию Александра Меншикова. Имя сподвижника Петра I неразрывно связано с историей нашего края. И к 2027 году здесь планируют провести серию мероприятий, достойных масштаба личности государственного деятеля. Помощь в реализации проекта оказывают профессионалы из Ханты-Мансийска, эксперты Музея природы и человека и представители Терра Сибирики. Как отметил глава района Руслан Александров, работа уже перешла в практическую плоскость. В следующем году исторический сквер поселка превратится в площадку для масштабного фестиваля. Жители и гостей ждут погружения в атмосферу Петровской эпохи, мастер-классы, выставки и театрализованные представления. Сейчас главная задача властей – объединить усилия всех ведомств, чтобы сделать празднование по-настоящему запоминающимся. Спасатели из Нижневартовска пополнили региональный банк крови. В донорской акции приняли участие более 20 сотрудников противопожарной службы. Среди добровольцев оказались как новички, так и те, кто сдает кровь регулярно. По словам организатора акции Анатолия Топорова, для пожарных это не разовая инициатива, а осознанная позиция. Таким образом, сотрудники ведомства помогают спасать человеческие жизни не только на рабочем месте, но и за его пределами. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: вечерами. После смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасаете родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут.мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: От А до Я. От А до Я. О югре с большой буквы. Буква В. Буква В.
2: Валёк. Так называется деревянное приспособление для стирки белья. Это колотушка, которой стучали по белью во время полоскания и стирки. Грязь из одежды в буквальном смысле слова выколачивали вальком. Теперь вальки стали частью музейных экспозиций. С вами Рената Гасанова. Здравствуйте. Это приспособление было повсеместно распространено на Руси. Как правило, вальком пользовались при стирке грубых вещей – мешков, половиков, постельников, стёганых одеял, фуфаек и мужских портков. Изготавливали валёк чаще всего из твердых пород дерева, например, из березы, липы или осины. Валёк представляет собой деревянную пластину с короткой ручкой, предназначенной для охвата одной рукой. Иногда его украшали резьбой и росписью. Самыми нарядными были подарочные вальки, которые парни преподносили девушкам. Такие вальки выполнялись в виде стилизованной женской фигуры, другие украшались сквозными отверстиями с бусинами, камешками или горошинами. При работе они издавали своеобразный журчащий звук. Использовали валёк следующим образом. Белье, сильно намоченное стиральным раствором или водой, укладывали комом на мостки на речке. Брали валёк за ручку и ударяли им по белью. Так пластина валька выбивала из него жидкость. Затем белье прополаскивали и повторяли выколачивание белья до тех пор, пока оно не станет чистым. Стирка белья считалась чисто женским делом. Более того, стирка стала одной из первых женских профессий. С ранней весны до глубокой осени стирали женщины в проточной воде на открытом воздухе, стоя на коленях на деревянных мостках. Обычно у каждой деревни были свои излюбленные места на реке, где в урочный час собирались женщины и с разговорами отстукивали грязные вещи. Так эти мостки зачастую превращались в своего рода женский клуб, где под шлепание мокрого белья происходил интенсивный обмен новостями. Белье никогда не стирали в бане, это считалось грехом. На этом у меня все. Вместе с вами азбуку Югры листала Рената Гасанова. До встречи.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы.
0: Радио Югра. Югра. Югра. Главная музыка на окружном.
3: Я никому не скажу.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из 6 регионов России, где проблема безработицы сведена к минимуму. В Югре успешно установили систему электронной записи на прием к врачу. Югорчане могут прокачать свои навыки управления бюджетом. В Ханты-Мансийском автономном округе, как и в ряде других субъектов страны, зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – менее 1%. Аналогичные показатели демонстрируют Новгородская область и Хабаровский край. Чуть лучше ситуация обстоит в Калужской и Нижегородской областях. В целом же по России, как пишет ТАСС, рынок труда демонстрирует высокую активность. По данным профильного федерального министерства, в августе безработица в стране держалась на отметке чуть более 2% – высокую активность. По данным профильного федерального министерства, в августе безработица в стране держалась на отметке чуть более 2%. Эксперты полагают, что в ближайшие

0: Приглашают на 6-ю российскую национальную премию в сфере креативных индустрий. Наградой отметят проекты, команды, компании и регионы за вклад в развитие креативной экономики. В специальной номинации молодые профессионалы оценят творцов в 6 направлениях: кино, сценарное мастерство, современная музыка, а также изобразительное искусство, театр и литература. Кроме того, будут определены лауреаты в номинациях «Креативный регион», «Глобальная креономика», «Креативная интеграция», «Импульс воздействия», «Креативное событие», «Креативное поколение» и креативный туризм. Заявки принимаются до 30 октября на официальном сайте премии. И последнее. Жители Югры могут проверить свою финансовую грамотность. До 27 октября Банк России проводит 9-й всероссийский онлайн-зачет. Участвовать можно как самостоятельно, так и всей семьей. Вопросы основаны на реальных жизненных ситуациях и разделены по уровням сложности. А школьники с 7 по 11 классы смогут попробовать свои силы в специальном олимпиадном этапе, который пройдет с 13 по 15 октября. Его победители получат льготы при поступлении в вузы. Отмечу, тестирование займет не более 40 минут. Регистрация открыта на сайте finzachet.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорские школьники стали участниками федерального проекта России «Энергетическая держава». В Нягане появился еще один духовный центр. Технопарк Югры значительно улучшил свою позицию в общероссийском рейтинге. Югра присоединилась к проекту «Россия. Энергетическая держава». В преддверии профильного форума в Москве для учеников с 7 по 11 классы запустили лекции о профессиях топливно-энергетического комплекса. Первые встречи прошли в окружном кернохранилище в Ханты-Мансийске. Старшеклассникам рассказали о роли региона в нефтедобыче, востребованных специальностях и показали уникальные образцы горных пород, добытые из более чем 5000 скважин. Отмечу, сама российская энергетическая неделя пройдет в столице с 14 по 16 октября. Делегацию нашего округа традиционно возглавит губернатор Югры Руслан Кухарук. 6 серьезных автоаварий зарегистрировано в Югре с 9 по 11 октября. Один человек погиб, еще 11, включая ребенка, получили травмы. Смертельная авария случилась в Нефтеюганском районе. Утром 9 октября водитель автомобиля ВАЗ не выдержал боковой интервал и на большой скорости задел Тойоту. В итоге мужчина, находившийся за рулем отечественного автомобиля ВАЗ, не выдержал боковой интервал и на большой скорости задел Тойоту. В итоге мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки, погиб.

0: также простым жителям и предпринимателям, которые вносили посильные пожертвования. Теперь уютная церковь может одновременно вмещать до 200 человек. Гордостью прихода стал набор из 9 специально отлитых колоколов. Они способны звучать даже в суровые югорские морозы. А всех причастных к стройке отметили церковными наградами. И последнее. Технопарк Югры вошел в четверку лучших в стране. По итогам 12-го национального рейтинга технопарков России окружная площадка поднялась с 10-го на 4-е место. Результаты огласили на форуме InRussia 2026 в Омске. Там эксперты оценивали 45 подобных центров. Сейчас в технопарке Югры работает 91 компания-резидент, включая 26 малых технологических предприятий. По итогам прошлого года их общая выручка составила почти 9,5 миллиардов рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
6: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Власти Югры обновили список мест для проведения публичных мероприятий. Югурские школьники стали участниками федерального проекта «Россия. Энергетическая держава». В Нягане появился еще один духовный центр. В Югре обновили список площадок для проведения собраний, митингов и шествий. Новый перечень утвердил губернатор. Духовный центр. В Югре обновили список площадок для проведения собраний, митингов и шествий. Новый перечень утвердил губернатор округа Руслан Кухарук.

0: 64 семьи смогли обрести новое жилье. Среди них и участники специальной военной операции. Планируется, что до конца декабря новоселами станут еще свыше 100 семей. Общий объем финансирования программы расселения и поддержки льготников в Советском районе достиг внушительной суммы – около 2 миллиардов рублей. Югра присоединилась к проекту «Россия. Энергетическая держава». В преддверии профильного форума в Москве для учеников с 7 по 11 классы запустили лекции о профессиях топливно-энергетического комплекса. Первые встречи прошли в окружном кернохранилище в Ханты-Мансийске. Старшеклассникам рассказали о роли региона в нефтедобыче, востребованных специальностях и показали уникальные образцы горных пород, добытые из более чем 5000 скважин. Отмечу, сама российская энергетическая неделя пройдет в столице с 14 по 16 октября. Делегацию нашего округа традиционно возглавит губернатор Югры Руслан Кухарук. И последнее. Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери торжественно осветили в Нягане. Богослужение провели митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и епископ Югорский и Нягонский Михаил. Возведение святыни продолжалось 8 лет. Проект реализовали благодаря фонду «Построим храм вместе», а также простым жителям и предпринимателям, которые вносили посильные пожертвования. Теперь уютная церковь может одновременно вмещать до 200 человек. Гордостью прихода стал набор из 9 специально отлитых колоколов. Они способны звучать даже в суровые югорские морозы. А всех причастных к стройке отметили церковными наградами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио Югра.

0: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши-мастер» появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши-мастер» – все получится.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Власти Югры обновили список мест для проведения публичных мероприятий. Югорские парламентарии одобрили закон, который избавляет льготников от лишних трат при получении земли под ИЖС. Юные югорчане отличились на всероссийском конкурсе военно-исторических диорам. В Югре обновили список площадок для проведения собраний, митингов и шествий. Новый перечень утвердил губернатор округа Руслан Кухарук на заседании регионального правительства. Прежний список пришлось скорректировать, так как часть территории ушла под застройку или сменила владельцев. Теперь официальные места для публичных акций определили в Сургутском и Ханты-Мансийском районах, включая Барсово, Лямино и Сытомино. Например, в Лентуре горожане смогут собираться в парке Воинской славы, а в Горноправдинске – в парке Мечты. Все новые площадки полностью проверены на безопасность. В Югре изменился порядок выдачи бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Окружная дума приняла закон, согласно которому власти обязаны передавать землю полностью подготовленной, без деревьев, кустарников и пней. Раньше к наделам подводили коммуникации и дороги, но вопрос про землю полностью подготовленной, без деревьев, кустарников и пней. Раньше к наделам подводили коммуникации и дороги, но вопрос расчистки территории оставался

0: комфортабельные квартиры новой постройки. С начала года в муниципалитете уже 254 семьи смогли обрести новое жилье. Среди них и участники специальной военной операции. Планируется, что до конца декабря новоселами станут еще свыше 100 семей. Общий объем финансирования программы расселения и поддержки льготников в Советском районе достиг внушительной суммы – около 2 миллиардов рублей. И последнее. Югорские школьники стали победителями всероссийского конкурса военно-исторических диорам. Свои работы на суджури представили более 1200 образовательных организаций из 75 регионов страны. В номинации среди городских музеев лучшим на Урале признали патриотический центр из Нижневартовска. Его воспитанники детально восстановили в своей диораме события первых дней Великой Отечественной войны. Кроме того, ребята из поселка Сингапай Нефтеюганского района заняли третье место среди сельских музеев. Их макет посвящен героической обороне легендарного дома Павлова во время Сталинградской битвы. Отмечу, теперь в Югре планируют запустить похожие конкурсы для дошкольников. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
3: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток. В городе мажет

0: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе. Участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут.мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югорчанам, пережившим политические репрессии, перечислят единовременные выплаты. Югорские парламентарии одобрили закон, который избавляет льготников от лишних трат при получении земли под ИЖС. Юные жители Югры отличились на всероссийском конкурсе военно-исторических диорам. Ко дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября, реабилитированные жители Югры и граждане, пострадавшие от репрессий, получат по 5000 рублей. Такое решение приняли на заседании окружного правительства под руководством губернатора Руслана Кухарука. Размер выплаты составит 5000 рублей. Деньги начислят автоматически, без заявлений и дополнительных справок. До 10 ноября средства поступят на счета 2237 жителей округа. Глава региона также напомнил, что в Ханты-Мансийске продолжается строительство мемориального храма-часовни в память о репрессированных. Сейчас объект, который возводят на народные пожертвования, готов на 25%. В Югре изменился порядок выдачи бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Окружная дума приняла закон, согласно которому власти обязаны передавать землю полностью подготовленной, без деревьев, кустарников и пней. Раньше к наделам подводили коммуникации и дороги, но вопрос расчистки территории оставался открытым. Получателям земли, среди которых многодетные семьи и участники СВО, часто доставались заросшие участки, расчистка которых требовала найма тяжелой техники и серьезных расходов. Поводом для изменений стала инициатива прокурора Югры Дмитрия Попова после решения Конституционного суда России, указавшего на недопустимость перекладывания этих затрат на плечи льготников. Отмечу, закон вступит в силу через 10 дней и распространяется на все вновь выделяемые участки. Проект промышленного туризма для молодежи запустили в Нягане. Уже 17 октября стартуют первые экскурсии для старшеклассников. И студентов.

0: В номинации «Среди городских музеев» лучшим на Урале признали Патриотический центр из Нижневартовска. Его воспитанники детально восстановили в своей диораме события первых дней Великой Отечественной войны. Кроме того, ребята из поселка Сингапай Нефтеюганского района заняли 3-е место среди сельских музеев. Их макет посвящен героической обороне легендарного дома Павлова во время Сталинградской битвы. Отмечу, теперь в Югре планируют запустить похожий конкурс и для дошкольников. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
12: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
16: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
17: Радио.
18: Я никому не скажу.

0: Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалите». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на Япроф.рф. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России. 0+.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52. Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Помощь всегда рядом. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 60 88 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: От А до Я. От А до Я. О югре с большой буквы. Буква В. Буква В.
2: Валёк. Так называется деревянное приспособление для стирки белья. Это колотушка, которой стучали по белью во время полоскания и стирки. Грязь из одежды в буквальном смысле слова выколачивали вальком. Теперь вальки стали частью музейных экспозиций. С вами Рената Гасанова. Здравствуйте. Это приспособление было повсеместно распространено на Руси. Как правило, вальком пользовались при стирке грубых вещей – мешков, половиков, постельников, стёганых одеял, фуфаек и мужских портков. Изготавливали валёк чаще всего из твердых пород дерева, например, из березы, липы или осины. Валёк представляет собой деревянную пластину с короткой ручкой, предназначенной для охвата одной рукой. Иногда его украшали резьбой и росписью. Самыми нарядными были подарочные вальки, которые парни преподносили девушкам. Такие вальки выполнялись в виде стилизованной женской фигуры, другие украшались сквозными отверстиями с бусинами, камешками или горошинами. При работе они издавали своеобразный журчащий звук. Использовали валёк следующим образом. Белье, сильно намоченное стиральным раствором или водой, укладывали комом на мостки на речке. Брали валёк за ручку и ударяли им по белью. Так пластина валька выбивала из него жидкость. Затем белье прополаскивали и повторяли выколачивание белья до тех пор, пока оно не станет чистым. Стирка белья считалась чисто женским делом. Более того, стирка стала одной из первых женских профессий. С ранней весны до глубокой осени стирали женщины в проточной воде на открытом воздухе, стоя на коленях на деревянных мостках. Обычно у каждой деревни были свои излюбленные места на реке, где в урочный час собирались женщины и с разговорами отстукивали грязные вещи. Так эти мостки зачастую превращались в своего рода женский клуб, где под шлепание мокрого белья происходил интенсивный обмен новостями. Белье никогда не стирали в бане, это считалось грехом. На этом у меня все. Вместе с вами азбуку Югры листала Рената Гасанова. До встречи.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы.
0: Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 23 часа. Главное окружное радио.
1: Ты скажи,

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер FS 77 808 37 от 9.

0: Югра.
1: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: Югра.
1: Конем рекой в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио